необычные поездки. На цветах рассыпают вески, вечно свежая трава. Но подумай, посмотри,

Ты от меня где-то запама унцы, дочери восьми мартовской аппликации, юриспруденции и презумпции церковных икон реставрации, 30 велосипедными спицами, белыми радио, няни рациями, проводников отрешенными лицами, тусклыми железнодорожными станциями, в клеточку сарафанами ситцевыми, строгими тонкими без колец пальцами, осени перелетными птицами, кофе залитыми матрицами, пора строить.

Стартап. Молодость. Подбор персонала. Прибыль. Рост. Вклад каждого участника ценен для достижения успеха и цели. Рассматривается. Культурный феномен. Молодость. Не выходя из дома, основатель компании весьма доволен в процессе регулировки контроля. Ради бога.

Стартап, молодость, пропуск, посетитель, гость, цвет лица, свежие фрукты, ответственность за характер продукта, утро, бассейн, корреспонденция, получайте удовольствие от процесса. Непривычно, сдержан, холодно, так велел руководитель холдинга. Прямое отсутствие конкуренции, погоди, они перебесятся, выждать и только затем улыбаться, плавно увеличивать темп инноваций, молодцы, далеко пойдете вы в деле, а значит в работе продвижение по карьерным ступеням.